0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送り。
1: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 13 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Зеленский заявил, что Россия наносит удары, невзирая на слова Трампа об энергетическом перемирии. Хуситы предупредили США не вступать в военную кампанию Саудовской Аравии. Мемориальная церемония прошла в 24-ю годовщину смертоносных терактов на Бали. А сейчас обо всем подробнее. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в продолжении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, невзирая на объявленное президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом энергетическое перемирие между двумя странами. В понедельник, на следующий день после объявления Трампа, Зеленский написал в социальных сетях, что только за этот день Россия атаковала 6 украинских энергетических объектов. Зеленский добавил, что если страны серьезно хотят закончить войну, то им необходимо оказывать больше давления на российских субъектов. Кроме того, в воскресенье Зеленский дал интервью службе новостей ABC News после того, как Трамп заявил, что Украине пора получить нового президента. Зеленский отметил, что Украина организует выборы, если Россия согласится на 60-дневное прекращение огня. Выступая перед корреспондентами в понедельник, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг предложение Зеленского о 60-дневном перемирии, отметив, что президент России Владимир Путин будет готов отдать приказ остановить нанесение ударов только непосредственно в день голосования. Высокопоставленный представитель антиправительственных сил хуситов в Йемене предупредил, что участие Соединенных Штатов Америки в проводимой Саудовской Аравии военной кампании против хуситов встретит быстрый и болезненный отпор. Предупреждение последовало за ударами хуситов в выходные по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, в результате которых погибли 14 человек и более 300 получили ранения. Информационное агентство Рейтер сообщает, что саудовские власти продлили закрытие аэропорта до 17 октября из-за полученных повреждений. В понедельник возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, поддерживающая временное правительство Йемена, объявила о перехвате ракеты хуситов, выпущенной в сторону Эр-Рияда. Газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников сообщила о нехватке ракет-перехватчиков в стране. Издание добавило, что эскалация конфликта создает новые проблемы для безопасности королевства и планов наследного принца Мухаммеда бин Салмана по преобразованию зависящей от нефти экономики страны. В субботу, когда журналисты спросили президента Дональда Трампа, присоединятся ли Соединенные Штаты к военной кампании Саудовской Аравии против хуситов, он ответил: «Возможно, мы рассмотрим этот вопрос». Высокопоставленный представитель хуситов заявил в понедельник информационному агентству AFP, что если Соединенные Штаты присоединятся к поддерживаемому Саудовской Аравии наступлению против них, последует быстрый и болезненный отпор, направленный против США и всех их интересов в регионе. Бои продолжаются вокруг города Таиз на юго-западе Йемена. По меньшей мере 139 мигрантов погибли после того, как их лодка перевернулась у побережья Джибути в Восточной Африке. Идут поиски 84 пропавших без вести. По данным Международной организации по миграции, судно шло из Джибути в Йемен с более чем 300 мигрантами на борту. В ночь с четверга на пятницу оно опрокинулось. В числе погибших есть дети. Информационное агентство Associated Press привело слова местного представителя Международной организации по миграции, отметившего, что главная причина затопления лодки состоит в том, что она была перегружена людьми. Ежегодно множество мигрантов пускается в опасный морской путь из Восточной Африки в Йемен, чтобы трудоустроиться в богатых странах Персидского залива. В организации указывают, что этот процесс продолжается, несмотря на непрекращающееся насилие в Йемене. По словам официальных лиц, в 2025 году более 900 мигрантов погибли или пропали без вести на данном маршруте.
На индонезийском острове Бали прошла мемориальная церемония, посвященная 24-й годовщине серии смертоносных взрывов. Теракты 2002 года в популярных туристических местах были спланированы террористической группировкой «Джамаа Исламия» из Юго-Восточной Азии. Они унесли жизни 202 человек, включая японскую супружескую пару. Судзуки Кэнсуке, младший брат погибшего Судзуки Косуке, был среди участников мемориальной церемонии в понедельник. По его словам, единственный итог этой трагедии – это горе. Он выразил надежду, что подобного ужасного события больше никогда не повторится. В 2024 году Джамаа Исламия объявила о своем роспуске. Власти начали предпринимать усилия по оказанию помощи ее бывшим членам в социализации и предотвращению их повторного участия в террористической деятельности. Японский промышленный гигант компания Hitachi начала предлагать услугу искусственного интеллекта, дающего корпоративным руководителям советы по стратегии ведения бизнеса на основе анализа бизнес-планов предприятий-конкурентов. Компания Hitachi и ее группа по разработке программного обеспечения начали предлагать эту услугу в текущем месяце. Программа искусственного интеллекта изучила планы управления приблизительно 1500 компаний, как отечественных, так и зарубежных, наряду с рыночными трендами для каждого вида продукции, а также политикой правительства. Клиенты описывают характеристики своего бизнеса и его преимущества. После этого они сообщают программе, на каких областях бизнеса они желают сосредоточить усилия. В свою очередь, искусственный интеллект за время от 10 минут до 1 часа составляет текстовый доклад с иллюстрациями. В докладе содержатся прогнозы по возможным стратегиям на будущее компаний-конкурентов клиента, а также предложения о том, как следует реагировать. По словам научного сотрудника Hitachi Яно Кадзо, руководству корпорации необходимо оперативно составлять суждения, поскольку они сталкиваются с быстро изменяющейся средой, включая прогресс искусственного интеллекта и геополитические риски. Яно также выразил надежду на то, что данная услуга будет использоваться при принятии серьезных решений, в частности инвестиционных. Малышей со всей Японии привезли в синтоистское святилище в префектуре Киото для ритуального поединка сумо с невидимым божеством. В понедельник в Японии отмечался День спорта. В этот праздник около 300 младенцев приняли участие в мероприятии в святилище Сугисуэ в городе Миядзу. Считается, что ритуал, который для них провели, восходит к периоду Эдо, продолжавшемуся с 17 по 19 век. Судьи на ринге брали на руки младенцев, одетых в красочные церемониальные фартуки, и топали ногами малышей по земле, точно так же, как это делают борцы сумо. Зрители не могли сдержать восторгов. Затем судьи имитировали поединок с божеством, в ходе которого каждый младенец падал на ягодицы. Считается, что прикосновение к священному кольцу этой частью тела приносит здоровье. Храм был наполнен плачем малышей. Местная жительница в возрасте около 20 лет сказала, что надеется, что ее ребенок вырастет сильным и здоровым. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире прозвучит 33-й урок. Мы узнаем, как спросить, сколько времени займет какой-то процесс. Во второй части урока мы расскажем об интересных мастер-классах, в которых могут принять участие туристы в Японии.
1: Кайто и его друг Майк приехали в музей ниндзя в префектуре Мие. Они решили попробовать свои силы в метании звезды сюрикен. Это небольшое холодное оружие, которым пользовались ниндзя. Обычно сюрикен выглядит как звезда с остальными лезвиями. Майк и Кайто встали в очередь.
0: Послушайте диалог 33-го урока.
2: Доно курай мачимасу ка? 15 фун курай десу. Вакаримашита.
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Майк спрашивает у сотрудника, сколько времени может занять ожидание в очереди.
0: Сколько нужно ждать?
1: Сотрудник отвечает.
2: 15 фун курай десу.
0: Около 15 минут.
1: Майк говорит.
2: Вакаримашита.
0: Хорошо.
1: Наконец подошла очередь. Кайто воодушевился, увидев сюрикен.
3: Сугой! Хоммоно но сюрикен да!
0: Потрясающе! Настоящая звезда ниндзя сюрикен!
1: Сотрудник обращается к парням.
2: Ано мато ни нагете кудасай.
0: Пожалуйста, метните в ту мишень.
1: Сейчас очередь Майка.
2: Эй! Отчатта.
0: Ой, упала!
1: Попасть в мишень в нескольких метрах оказалось сложнее, чем ожидал Майк. Его сюрикен не попал в цель и свалился на землю.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Сколько нужно ждать? Запомните ее целиком и сможете спрашивать, сколько времени займет тот или иной процесс. Давайте разберем слова в этой фразе. «Доно курай» – вопросительная фраза, означающая «как долго». «Мачимаска» – это глагол «ждать мацу» в мас-форме «мачимас» с частицей «ка» в конце, которая означает, что вы задаете вопрос. Все вместе означает «сколько нужно ждать». Главный пункт сегодняшнего урока – как спросить, сколько времени займет тот или иной процесс. Используйте вопросительную фразу «доно курай» для длительности, дистанции или количества.
1: Получается, чтобы спросить, сколько нужно ждать, надо произнести глагол «ждать мацу» и сказать «доно курай мачимаска». Послушайте и повторите.
4: Мачимаска? Доно курай мачимаска?
0: А теперь давайте послушаем еще один диалог на ту же тему. Пассажир такси едет в аэропорт. Из-за пробок движение очень медленное. Пассажир обращается к водителю.
2: Сумимасен. А то доно курай кагаримаска? 20 фун курай десу.
0: Давайте разберем значение.
2: Сумимасен. А то доно курай кагаримаска?
1: Прошу прощения, сколько еще ехать?
0: Сумимасен, как мы уже знаем, используется для привлечения внимания собеседника. Ато означает еще. Какаримас – это глагол какару – занимать, длиться в мас-форме. Он может использоваться по отношению ко времени или деньгам, которые должны понадобиться.
2: 20 фун курай десу.
1: Около 20 минут.
0: Ниджюппун – это 20 минут, а курай – около.
1: Послушайте и повторите.
4: Доно курай кагаримаска? Ато, доно курай кагаримаска?
0: Давайте потренируемся на другом примере. Представим, что вы спрашиваете, как добраться до музея на автобусе. Вам ответили, что до музея можно дойти пешком. Спросите, сколько времени это займет. Идти – это аруку. А в масс-форме?
4: Арукимас. Арукимас.
0: Попробуйте.
5: Донокурай арукимаска? Донокурай арукимаска?
0: А теперь рубрика «Шаг за шагом». Сегодня мы поговорим о разных способах сказать о длительности.
1: В сегодняшнем диалоге время ожидания было «джугу фун курай» – около 15 минут. Помните?
0: Минута – это фун. Добавьте это слово к числу. Например, 5 минут – это гофун. А 10 минут – джупун. Вы заметили, что когда фун добавляется к 10, дю, то произносится пун.
1: Послушайте и повторите каждую фразу. 5 минут.
4: Гофун.
1: 10 минут.
4: Дзюппун.
1: 15 минут.
4: Дзюгофун.
1: 20 минут.
4: Низюппун.
0: А теперь перейдем к часам. Час, как единица измерения времени, это дзикан. После цифры добавьте дзикан и скажите, например, 1 час – итидзикан, или 2 часа – нидзикан. Но будьте внимательны, некоторые цифры в этих случаях произносятся не так, как обычно. 4 часа – это йодзикан, 7 часов – ситидзикан, а 9 часов – кудзикан.
1: Послушайте и повторите. 1 час –
4: итидзикан.
1: 2 часа.
4: Нидзикан.
1: 3 часа.
4: Сандзикан.
1: 4 часа.
4: Йодзикан.
1: 7 часов.
4: Сидзикан.
1: 9 часов.
4: Кудзикан.
0: Как вы скажете 1.5 часа?
1: Итидзикан сандзюпун. Правильно?
0: Правильно, но вместо того, чтобы говорить «сан-джу-пун» 30 минут, можно использовать слово «хан» – половина. Поэтому 1.5 часа можно еще сказать как «итидзикан-хан».
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Особое внимание обратите на то, как Майк спрашивает, сколько времени ждать.
2: Донокурай мачимаска?
6: 15 курай дес.
2: わかりました
3: すごい本物の手裏剣だ
7: あの的に投げてください
6: えいああ落ちちゃった
8: マイクと一緒にポップカルチャー
1: あ、теперь рубрика «Поп-культура с Майком». Сегодня мы расскажем о мастер-классах для туристов в Японии. В сегодняшнем диалоге Майк и Кайто сами попробовали запустить звезду-ниндзя Сюрикен. Многие музеи предлагают посетителям попробовать сделать что-то самим.
0: Например, вы можете испытать себя в роли ниндзя или самурая, или, скажем, примерять кимоно, принять участие в чайной церемонии или составлении букетов, а также изготовлении японских сладостей. А можете попробовать свои силы в чем-то совершенно неожиданном.
1: Например, в чем?
0: Вы знаете о муляжах еды, копиях блюд, которые выставляют в витринах ресторанов?
1: Конечно, их делают из пластика. Такие муляжи выглядят как настоящая еда.
0: Вы можете попробовать изготовить такие муляжи своими руками. В других местах можно попробовать на себе симулятор землетрясений, ливней, пожаров и цунами. В таких симуляторах учат мерам по противодействию стихийным бедствиям.
1: Такой опыт станет не только захватывающим, но и полезным в случае чрезвычайной ситуации.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Там и Майк отправятся в манго-кафе. Оставайтесь с нами!